0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика присоединилась к заявлению 79 государств и организаций, касающемуся безопасности судоходства в Ормузском проливе. 24 сентября глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар вместе со своими коллегами из других стран принял участие в совместном публичном объявлении, с которым выступил министр иностранных дел Бахрейна Абдул-Латиф бен Рашид Аз-Заяниев в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Страны призвали к восстановлению полноценного, безопасного и беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе. Сегодня отмечается Всемирный день моря, провозглашенной Международной морской организацией и сопровождающейся своевременным призывом к практическому применению международно признанных принципов и мер. В связи с этим крайне важно обеспечить незамедлительное выполнение соответствующей резолюции Совета Безопасности, отметил глава МИД Словакии. В минувшую среду в Страсбурге Словакия подписала конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий, касающихся Украины. Это международная инициатива, направленная на урегулирование требований о компенсации ущерба, причиненного войной в Украине. Марика Эшток, государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, подписал конвенцию в рамках своей рабочей программы в Совете Европы. Согласно словацкому законодательству, конвенция о комиссии по рассмотрению претензий является международным договором президентского уровня, и для ее ратификации требуется одобрение парламента. Помимо Словакии, конвенцию уже подписали 39 государств и Европейский Союз, а 9 стран ее ратифицировали.

0: В рамках ЕС Словакия обладает особыми компетенциями и опытом, в частности, в сфере корпусирования и тестирования чипов и полупроводников. Об этом заявила в четверг министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Министр уточнила, что одной из ключевых тем обсуждения стал Европейский закон о чипах 2.0. Однако речь также шла о законодательстве, направленном на ускорение промышленного развития и о создании Европейского фонда конкурентоспособности. Компания «Словацкая газовая промышленность», сокращенно СПП, рассматривает возможность поставок природного газа из Алжира или Азербайджана для частичного восполнения дефицита российского газа. Об этом сообщил председатель правления СПП Юрай Ондрис на осенней конференции Словацкой газовой и нефтяной ассоциации. В рамках стратегического плана REPowerEU Европейский Союз ввел запрет на импорт российского трубопроводного природного газа, который должен вступить в силу не позднее 1 ноября 2027 года. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева стала чемпионкой мира в групповой гонке среди женщин до 23 лет. В финишном спринте в гору она опередила местную фаворитку, канадку Изабеллу Холмгрен. 19-летняя спортсменка стала главной героиней гонки протяженностью 134 километра в Монреале. В решающие моменты она тремя атаками разбила группу фавориток, и к финишу вместе с ней пришла лишь Холмгрен.
1: Тема дня.
2: Автомобильная промышленность Словакии сталкивается с очередным серьезным ударом. После более чем 20 лет работы немецкий концерн Volkswagen принял решение продать свой завод в городе Мартин. По заявлению руководства, завод, в который автопроизводитель за прошедшие годы вложил более 300 миллионов евро и на котором в настоящее время работает 700 человек, больше не отвечает строгим требованиям к эффективности. Тем не менее, ожидается, что смена собственника произойдет в рамках одной корпоративной группы. Новым владельцем станет компания MAN, дочернее предприятие, специализирующееся на производстве грузовых автомобилей. Трансформация компании приведет к кардинальной смене приоритетов. Если раньше завод в Мартине выпускал детали для легковых автомобилей, то теперь он будет производить компоненты для грузовиков. Однако главная причина такого шага заключается не в том, что Volkswagen больше не нуждается в упомянутых деталях трансмиссии и шасси для легковых машин. Компания просто переносит производство в регионы с более низкими издержками, причем важную роль в этих планах играет Китай. Этот факт служит тревожным сигналом для всей экономики Словакии. Он свидетельствует о том, что стоимость рабочей силы в стране достигает уровня, который перестает быть привлекательным для транснациональных корпораций. Главным вопросом на сегодняшний день остается судьба сотрудников завода в Мартине. Хотя представители автопроизводителя и потенциального нового владельца официально заявили о намерении сохранить рабочие места для всех 700 сотрудников, неофициальные отраслевые источники указывают на реальный риск увольнений, которые могут затронуть сотни работников. Также по имеющимся данным не исключено и сокращение заработной платы. Представители профсоюза уже объявили, что с каждым сотрудником будет проведено индивидуальное собеседование. Работникам предстоит решить, попытаться найти другую должность у нынешнего работодателя или принять предложение о работе у нового инвестора из MAN Group. Перемены на севере Словакии – лишь один из аспектов масштабного плана реструктуризации и сокращения издержек, которые автопроизводители в настоящее время реализуют в глобальном масштабе. Немецкий гигант реагирует на падение продаж и прибыли, ослабление рыночного спроса и, прежде всего, на жесткую конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей, а также на неблагоприятные тарифные условия на зарубежных рынках. В отличие от завода в Мартине, который испытывает сильное давление с требованием сократить издержки, предприятие Volkswagen в Братиславе пока сохраняет устойчивые позиции. Его успех обусловлен прежде всего высоким качеством сборки и ориентацией на выпуск более дорогих автомобилей класса люкс, в частности внедорожников, включая первую полностью электрическую модель Porsche Cayenne. Тем не менее, над заводом в Братиславе также сгущаются тучи неопределенности. Немецкое руководство рассматривает возможность возвращения производства некоторых высокодоходных моделей на заводы в Германии, при условии, что местные работники согласятся на уступки по заработной плате, а государство предоставит новые субсидии. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. По традиции, разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков.
1: Его путь начался в конце 1970-х годов. От простого освоения волынки как музыкального инструмента он перешел к продвижению всей культуры, связанной с этим инструментом. В Словакии до сих пор сохраняются отдельные очаги, где игра на волынке остается живой традицией сольного народного исполнительства. Это способствовало созданию множества музыкальных произведений для оркестра народных инструментов словацкого радио, в которых волынка играет ведущую роль.
2: Bolo to v 80-tych rokoch. Ja som bol členom folklórneho súboru Gymnik.
0: Это было еще в 1980-х годах. Я состоял в фольклорном ансамбле «Гимник» и наряду с другими инструментами интересовался игрой на волынке. У меня были друзья, с которыми мы часто встречались, Бернард Гарай и Юрай Хамар. И вместе мы решили основать своего рода авангардную группу с названием «Ассоциация словацких волынщиков». По сути, это было объединение людей, увлеченных этим инструментом. Сначала нас было всего трое, и мы поставили перед собой определенные цели. Например, организовать фестиваль игры на волынке, и я бы сказал, популяризировать этот инструмент. Мы даже шли на весьма необычные шаги. Так мы с моим другом Владом Мелихером участвовали в традиционном забеге «Девин Братислава». И на последнем километре нам вручили волынки, так что этот заключительный отрезок мы преодолели, играя на них. Однако со временем из этой деятельности вырос и музыкальный коллектив. Желая продемонстрировать звучание волынки в сочетании с другими словацкими народными инструментами, мы создали группу под тем же названием «Словацкая ассоциация волынщиков».
1: Вы упомянули, что это была в кавычках «авангардная группа». Означает ли это, что волынка уже тогда, то есть в 1977 году, полностью принадлежала прошлому? Иными словами, по сути, вы возвращали нечто историческое в современность?
2: Вспоминайте 70-е годы, тогда были...
0: Вы упомянули 1970-е годы. Я припоминаю одну встречу, организованную в то время, своего рода смотр волынщиков. Если мне не изменяет память, их собралось человек 7 или около того, так что в Словакии их было немного. Никто точно не знал, сколько всего волынщиков, но общее мнение сводилось к тому, что их совсем мало. Ситуация складывалась так, что, насколько мне известно, волынки использовались лишь в трех фольклорных ансамблях Словакии. Одним из них был понитран, в нем играл Бернард Гарай, один из основателей Словацкой ассоциации волынщиков. Существовал также ансамбль «Гайдош», а я сам играл в коллективе «Гимник».
1: Раз уж мы сегодня вспоминаем профессора Бернарда Гарая, стоит сказать, что он был родом из тех краев, где еще жили люди, помнившие прошлое, или вернее те, кто продолжал, скажем так, традицию игры на волынке.
2: С того, что я знаю, так он похадзе из Великой Лехоты.
0: Насколько мне известно, его отец был родом из Велька Лехоты, а мать из соседней деревни Мала Лехота. Именно в этих селениях традиция игры на волынке сохранялась непрерывно, можно сказать, вплоть до наших дней. Бернарду Гараю повезло, его отец Доминик Гарай, как и его дед Доминик Гарай-старший, прадед и, полагаю, даже прапрадед, были известными волынщиками, выступавшими на народных гуляниях, праздниках Масленицы и свадьбах. Если музыкант выступал на свадьбах, это непременно означало, что он волынщик высочайшего класса, ведь такая работа требовала не только обширного репертуара и виртуозного владения инструментом, но и умения мастерски развлекать публику на протяжении всего дня.
1: Давайте немного поговорим о репертуаре. Что именно исполняют на волынке? Прежде всего, это инструмент для аккомпанемента, скажем, к известным мелодиям из определенных регионов, таких как уже упомянутая область Понитрия.
2: Он частью той гудби, которая звучала в деревнях и вытворяла...
0: Этот репертуар, по сути, представляет собой часть музыки, которая звучала в деревнях и сформировалась там как разновидность народной музыки. Как и любой фольклор, он развивался и менялся под влиянием новых веяний. Например, подборка мелодий для волынки в 19 веке отличалась от репертуара 20-го столетия, когда на первый план вышли композиции в стиле чардаш и танцы вроде палаташа. Они постепенно вытеснили более старые песни в стиле каламыки, хотя сами песни в принципе сохранились. Музыканты исполняли на волынке как те мелодии, которые хорошо подходили для этого инструмента, так и те, что были для него менее характерны. В конечном счете музыканту приходилось играть то, что хотела слышать публика. Разумеется, некоторые мелодии звучали гораздо чаще других. В первую очередь те, что удобно ложились под пальцы, то есть идеально соответствовали диапазону волынки и традиционным приемам ее орнаментики.
1: Кстати, об этом регионе, откуда родом профессор Бернард Гарай. Там и по сей день проводится фестиваль игры на волынке. Является ли эта местность точкой соприкосновения Западной и Центральной Словакии, или же Центральной и Западной?
0: Мы основали этот фестиваль. Обсуждение началось в 1986 году. Первый раз он состоялся в 1987, и с тех пор он проводится непрерывно, за исключением перерыва во время пандемии. Фестиваль пользуется большой популярностью и проходит сразу в трех селах. Велька Легота, Мала Легота и Едловые Костоляны. И хотя первые два села относятся к Центральной Словакии, а Едловые Костоляны к Западной, традиции игры на волынке во всех трех населенных пунктах тесно связаны между собой.
1: Есть ли у вас также молодые волынщики, представители младшего поколения, которые сейчас играют на волынке?
2: Určite áno. В року 1990...
0: Мы основали гильдию словацких волынщиков в 1996 году. Ее члены делятся на мастеров, подмастерьев и учеников. Причем ученики представляют собой молодое поколение. Мы активно привлекаем новых учеников, которых затем опекают подмастерья и мастера, помогая им постепенно углублять свои знания.
1: Итак, сегодня мы находимся в деревне Криво-Судбодовка в Тренчинском крае. Именно здесь вы выступали со своим ансамблем. А где можно увидеть или, вернее, услышать вас в течение года?
0: Что касается волынщиков, то их можно встретить во многих регионах Словакии. Гильдия словацких волынщиков учредила почетное звание «Деревня волынщиков». На сегодняшний день, насколько мне известно, этого статуса удостоены 8 или 9 словацких деревень. А еще несколько уже номинированы и ожидают присвоения звания. Это значит, что стоит обратить внимание на места, где живут волынщики. В таком случае лучше всего посетить один из двух фестивалей. Либо карнавал волынщиков, который проходит в Малой Леготе и окрестных деревнях в период карнавала перед Великим постом. Либо фестиваль Гайдовачка, устраиваемый в сентябре в поселках Оравская Полгора и Сигелне. Там вы сможете увидеть волынщиков, пообщаться с ними и расспросить обо всем. Например, о том, где приобрести качественный инструмент для начала занятий. Настоятельно рекомендую сразу выбирать хороший инструмент, чтобы не потерять интерес. Волынка – инструмент непростой, и освоить технику игры на ней довольно сложно. На этих фестивалях можно обсудить все эти вопросы самими музыкантами, а также познакомиться с исполнителями из других стран – Ирландии, Шотландии и многих других.
1: Вы приехали сегодня из Братиславы. Можно ли в Братиславе тоже услышать качественное художественное исполнение на волынке?
0: Девинская Новая Вес, ныне часть Братиславы, относится к числу селений, где жива традиция игры на волынке. Это объясняется тем, что исторически в этой части Словакии волынка была широко распространена, обычно в ансамбле со скрипкой, а также тем, что в прошлом веке здесь был создан детский фольклорный коллектив «Кобылка», воспитавший более дюжины волынщиков. Многие из них продолжают выступать и по сей день. Двое даже входят в совет гильдии волынщиков, являясь высококлассными и активными музыкантами. Впрочем, именно в Братиславе, как в крупнейшем городе, вероятно, наблюдается самая высокая концентрация исполнителей на этом инструменте.
1: Что ж, вы сказали, что волынка – инструмент невероятно сложный. Вероятно, это значит, что не стоит падать духом, когда учишься на ней играть.
0: Да, существует множество технических нюансов, которым новичок, желающий научиться играть, зачастую не готов. Если кларнетист имеет дело лишь с одной тростью, то мои волынки, например, четырехголосные, а значит, в них четыре трости. Каждая из них изготавливается вручную, отвечает за звук и крайне чувствительна к давлению, пылинкам, влажности и множеству других факторов. С этим нужно научиться жить и овладеть искусством управления инструментом. Эти трости спрятаны внутри. Я не буду подробно разбирать волынку, но там находятся небольшие язычковые элементы, подобные тем, что используются в кларнетах. Лучше всего сравнить волынку с голосовым аппаратом человека следующим образом. У вас есть легкие, волынки их роль выполняет мешок, который наполняется воздухом через клапан и поддерживается в надутом состоянии. Сжатие мешка подобно работе диафрагмы, выталкивающей воздух из легких человека. Этот воздух проходит через голосовые связки, аналог язычков волынки. Они вибрируют и приводят в движение воздух в остальных трубках. У моей волынки есть одна басовая трубка и три мелодические трубки, на которых исполняется мелодия.
1: Итак, первым делом нужно наполнить воздухом легкие, как вы выразились, то есть мешок, а затем можно начинать играть на волынке.

0: Итак, глядя на то, как вы играете, можно заметить, что вам необходимо довести до автоматизма движения, позволяющее одновременно играть и подавать воздух в трубку, которая издает звук ту, что ведет мелодию.
1: Ано, таким предходцом гайд боли...
2: Да, среди предшественников волынки были инструменты, в которых язычок помещался прямо в рот, а сама ротовая полость служила своего рода мехом. При этом использовалась техника непрерывного циклического дыхания, выталкивания воздуха изо рта с помощью щек при одновременном вдохе через нос для наполнения легких. Эту технику применяют, например, исполнители на турецкой зурне, традиционном деревянном духовом инструменте с двойной тростью, обладающим очень мощным пронзительным и громким звучанием. Похожий полифонический инструмент, называемый лаунедас, существует на Сардинии. Он состоит из трех тростниковых трубок, которые держат во рту и на которых играют непрерывно, без пауз, используя принцип циклического дыхания. Музыканты играют по несколько часов подряд. Дискуссия с Миланом Руско, волынщиком, популяризатором этого искусства, могла бы длиться часами. Ведь в современном мире не часто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как Словакии, так и в всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Милана Руско.
3: Радио Словакия International.

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас – крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
1: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность цикад и чем они питаются?
0: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком, как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
1: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
0: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 миллиметров. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать длину, скажем, 7 сантиметров, а размах их крыльев порой доходит до 20 сантиметров. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Liristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 сантиметров.
1: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
0: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами. И так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
1: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
0: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ано, праве завтра отхадзам, приду пре меня з Нитри околия, потому что одна наша цикадка.
0: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление виноградной цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галереи», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы, и во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.
0: Друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика присоединилась к заявлению 79 государств и организаций, касающемуся безопасности судоходства в Ормузском проливе. 24 сентября глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар вместе со своими коллегами из других стран принял участие в совместном публичном объявлении, с которым выступил министр иностранных дел Бахрейна Абдул-Латиф бен Рашид Аз-Заяниев в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Страны призвали к восстановлению полноценного, безопасного и беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе. Сегодня отмечается Всемирный день моря, провозглашенной Международной морской организацией и сопровождающейся своевременным призывом к практическому применению международно признанных принципов и мер. В связи с этим крайне важно обеспечить незамедлительное выполнение соответствующей резолюции Совета Безопасности, отметил глава МИД Словакии. В минувшую среду в Страсбурге Словакия подписала конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий, касающихся Украины. Это международная инициатива, направленная на урегулирование требований о компенсации ущерба, причиненного войной в Украине. Марик Эшток, государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, подписал конвенцию в рамках своей рабочей программы в Совете Европы. Согласно словацкому законодательству, конвенция о комиссии по рассмотрению претензий является международным договором президентского уровня, и для ее ратификации требуется одобрение парламента. Помимо Словакии, конвенцию уже подписали 39 государств и Европейский Союз, а 9 стран ее ратифицировали. В рамках ЕС Словакия обладает особыми компетенциями и опытом, в частности, в сфере корпусирования и тестирования чипов и полупроводников. Об этом заявила в четверг министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Министр уточнила, что одной из ключевых тем обсуждения стал Европейский закон о чипах 2.0. Однако речь также шла о законодательстве, направленном на ускорение промышленного развития и о создании Европейского фонда конкурентоспособности. Компания «Словацкая газовая промышленность», сокращенно СПП, рассматривает возможность поставок природного газа из Алжира или Азербайджана для частичного восполнения дефицита российского газа. Об этом сообщил председатель правления СПП Юрай Ондрис на осенней конференции Словацкой газовой и нефтяной ассоциации. В рамках стратегического плана REPowerEU Европейский Союз ввел запрет на импорт российского трубопроводного природного газа, который должен вступить в силу не позднее 1 ноября 2027 года. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева стала чемпионкой мира в групповой гонке среди женщин до 23 лет. В финишном спринте в гору она опередила местную фаворитку, канадку Изабеллу Холмгрен. 19-летняя спортсменка стала главной героиней гонки протяженностью 134 километра в Монреале. В решающие моменты она тремя атаками разбила группу фавориток, и к финишу вместе с ней пришла лишь Холмгрен.
0: Тема дня.
2: Автомобильная промышленность Словакии сталкивается с очередным серьезным ударом. После более чем 20 лет работы немецкий концерн Volkswagen принял решение продать свой завод в городе Мартин. По заявлению руководства

0: Завод, в который автопроизводитель за прошедшие годы вложил более 300 миллионов евро и на котором в настоящее время работает 700 человек, больше не отвечает строгим требованиям к эффективности. Тем не менее, ожидается, что смена собственника произойдет в рамках одной корпоративной группы. Новым владельцем станет компания MAN, дочернее предприятие, специализирующееся на производстве грузовых автомобилей. Трансформация компании приведет к кардинальной смене приоритетов. Если раньше завод в Мартине выпускал детали для легковых автомобилей, то теперь он будет производить компоненты для грузовиков. Однако главная причина такого шага заключается не в том, что Volkswagen больше не нуждается в упомянутых деталях трансмиссии и шасси для легковых машин. Компания просто переносит производство в регионы с более низкими издержками, причем важную роль в этих планах играет Китай. Этот факт служит тревожным сигналом для всей экономики Словакии. Он свидетельствует о том, что стоимость рабочей силы в стране достигает уровня, который перестает быть привлекательным для транснациональных корпораций. Главным вопросом на сегодняшний день остается судьба сотрудников завода в Мартине. Хотя представители автопроизводителя и потенциального нового владельца официально заявили о намерении сохранить рабочие места для всех 700 сотрудников, неофициальные отраслевые источники указывают на реальный риск увольнений, которые могут затронуть сотни работников. Также по имеющимся данным, не исключено и сокращение заработной платы. Представители профсоюза уже объявили, что с каждым сотрудником будет проведено индивидуальное собеседование. Работникам предстоит решить, попытаться найти другую должность у нынешнего работодателя или принять предложение о работе у нового инвестора из MAN Group. Перемены на севере Словакии – лишь один из аспектов масштабного плана реструктуризации и сокращения издержек, которые автопроизводители в настоящее время реализуют в глобальном масштабе. Немецкий гигант реагирует на падение продаж и прибыли, ослабление рыночного спроса и, прежде всего, на жесткую конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей, а также на неблагоприятные тарифные условия на зарубежных рынках. В отличие от завода в Мартине, который испытывает сильное давление с требованием сократить издержки, предприятие Volkswagen в Братиславе пока сохраняет устойчивые позиции. Его успех обусловлен прежде всего высоким качеством сборки и ориентацией на выпуск более дорогих автомобилей класса люкс, в частности внедорожников, включая первую полностью электрическую модель Porsche Cayenne. Тем не менее, над заводом в Братиславе также сгущаются тучи неопределенности. Немецкое руководство рассматривает возможность возвращения производства некоторых высокодоходных моделей на заводы в Германии, при условии, что местные работники согласятся на уступки по заработной плате, а государство предоставит новые субсидии. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. По традиции, разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков.
1: Его путь начался в конце 1970-х годов. От простого освоения волынки как музыкального инструмента он перешел к продвижению всей культуры, связанной с этим инструментом. В Словакии до сих пор сохраняются отдельные очаги, где игра на волынке остается живой традицией сольного народного исполнительства. Это способствовало созданию множества музыкальных произведений для оркестра народных инструментов словацкого радио, в которых волынка играет ведущую роль.
2: Bolo to v 80-tych rokoch. Ja som bol členom folklórneho súboru Gymnik.
0: Это было ещё в 1980-х годах. Я состоял в фольклорном ансамбле Гимник и наряду с другими инструментами интересовался игрой на волынке. У меня были друзья, с которыми мы часто встречались: Бернард Гарай и Юрай Хамар. И вместе мы решили основать своего рода авангардную группу с названием Ассоциация словацких волынщиков. По сути, это было объединение людей, увлечённых этим инструментом. Сначала нас было всего трое, и мы поставили перед собой определённые цели. Например, организовать фестиваль игры на волынке и, я бы сказал, популяризировать этот инструмент. Мы даже шли на весьма необычные шаги. Так мы с моим другом Владом Мелихером участвовали в традиционном забеге «Девин Братислава». И на последнем километре нам вручили волынки, так что этот заключительный отрезок мы преодолели, играя на них. Однако со временем из этой деятельности вырос и музыкальный коллектив. Желая продемонстрировать звучание волынки в сочетании с другими словацкими народными инструментами, мы создали группу под тем же названием – Словацкая ассоциация волынщиков.
1: Вы упомянули, что это была, в кавычках, авангардная группа. Означает ли это, что волынка уже тогда, то есть в 1977 году, полностью принадлежала прошлому? Иными словами, по сути, вы возвращали нечто историческое в современность?
2: Вспоминайте 70-е годы, тогда были...
0: Вы упомянули 1970-е годы. Я припоминаю одну встречу, организованную в то время, своего рода смотр волынщиков. Если мне не изменяет память, их собралось человек 7 или около того, так что словаки их было немного. Никто точно не знал, сколько всего волынщиков, но общее мнение сводилось к тому, что их совсем мало. Ситуация складывалась так, что, насколько мне известно, волынки использовались лишь в трех фольклорных ансамблях Словакии. Одним из них был понитран, в нем играл Бернард Гарай, один из основателей Словацкой ассоциации волынщиков. Существовал также ансамбль «Гайдош», а я сам играл в коллективе «Гимник».
1: Раз уж мы сегодня вспоминаем профессора Бернарда Гарая, стоит сказать, что он был родом из тех краев, где еще жили люди, помнившие прошлое, или вернее те, кто продолжал, скажем так, традицию игры на волынке.
2: С того, что я знаю, так он похаза из Великой Лехоты.
0: Насколько мне известно, его отец был родом из Великой Лехоты, а мать из соседней деревни Мала Лехота. Именно в этих селениях традиция игры на волынке сохранялась непрерывно, можно сказать, вплоть до наших дней. Бернарду Гараю повезло, его отец Доминик Гарай, как и его дед Доминик Гарай-старший, прадед и, полагаю, даже прапрадед, были известными волынщиками, выступавшими на народных гуляниях, праздниках Масленицы и свадьбах. Если музыкант выступал на свадьбах, это непременно означало, что он волынщик высочайшего класса, ведь такая работа требовала не только обширного репертуара и виртуозного владения инструментом, но и умения мастерски развлекать публику на протяжении всего дня.
1: Давайте немного поговорим о репертуаре. Что именно исполняют на волынке? Прежде всего, это инструмент для аккомпанемента, скажем, к известным мелодиям из определенных регионов, таких как уже упомянутая область Понитрия.
2: Он є сучастью власне той гудби, которая зняла в дединах.
0: Этот репертуар, по сути, представляет собой часть музыки, которая звучала в деревнях и сформировалась там как разновидность народной музыки. Как и любой фольклор, он развивался и менялся под влиянием новых влияний. Например, подборка мелодий для волынки в 19 веке отличалась от репертуара 20-го столетия, когда на первый план вышли композиции в стиле чардаш и танцы вроде палаташа. Они постепенно вытеснили более старые песни в стиле каламыки, хотя сами песни в принципе сохранились. Музыканты исполняли на волынке как те мелодии, которые хорошо подходили для этого инструмента, так и те, что были для него менее характерны. В конечном счете музыканту приходилось играть то, что хотела слышать публика. Разумеется, некоторые мелодии звучали гораздо чаще других. В первую очередь те, что удобно ложились под пальцы, то есть идеально соответствовали диапазону волынки и традиционным приемам ее орнаментики.
1: кстати, об этом регионе, откуда родом профессор Бернард Гарай. Там и по сей день проводится фестиваль игры на волынке. Является ли эта местность точкой соприкосновения Западной и Центральной Словакии, или же Центральной и Западной?
0: Мы основали этот фестиваль. Обсуждение началось в 1986 году. Первый раз он состоялся в 1987, и с тех пор он проводится непрерывно, за исключением перерыва во время пандемии. Фестиваль пользуется большой популярностью и проходит сразу в трех селах. Велька Легота, Мала Легота и Едловые Костоляны. И хотя первые два села относятся к Центральной Словакии, а Едловые Костоляны к Западной, традиции игры на волынке во всех трех населенных пунктах тесно связаны между собой.
1: Есть ли у вас также молодые волынщики, представители младшего поколения, которые сейчас играют на волынке?
2: Určite áno. В року 1990...
0: Мы основали гильдию словацких волынщиков в 1996 году. Ее члены делятся на мастеров, подмастерьев и учеников. Причем ученики представляют собой молодое поколение. Мы активно привлекаем новых учеников, которых затем опекают подмастерья и мастера, помогая им постепенно углублять свои знания.
1: Итак, сегодня мы находимся в деревне Криво-Судбодовка в Тренчинском крае. Именно здесь вы выступали со своим ансамблем. А где можно увидеть или, вернее, услышать вас в течение года?
0: Что касается волынщиков, то их можно встретить во многих регионах Словакии. Гильдия словацких волынщиков учредила почетное звание «Деревня волынщиков». На сегодняшний день, насколько мне известно, этого статуса удостоены 8 или 9 словацких деревень, а еще несколько уже номинированы и ожидают присвоения звания. Это значит, что стоит обратить внимание на места, где живут волынщики. В таком случае лучше всего посетить один из двух фестивалей. Либо карнавал волынщиков, который проходит в Малой Леготе и окрестных деревнях в период карнавала перед Великим постом. Либо фестиваль Гайдовачка, устраиваемый в сентябре в поселках Оравская Полгора и Сигелне. Там вы сможете увидеть волынщиков, пообщаться с ними и расспросить обо всем. Например, о том, где приобрести качественный инструмент для начала занятий. Настоятельно рекомендую сразу выбирать хороший инструмент, чтобы не потерять интерес. Волынка – инструмент непростой, и освоить технику игры на ней довольно сложно. На этих фестивалях можно обсудить все эти вопросы самими музыкантами, а также познакомиться с исполнителями из других стран – Ирландии, Шотландии и многих других.
1: Вы приехали сегодня из Братиславы. Можно ли в Братиславе тоже услышать качественное художественное исполнение на волынке?
0: Девинская Новая Вес, ныне часть Братиславы, относится к числу селений, где жива традиция игры на волынке. Это объясняется тем, что исторически в этой части Словакии волынка была широко распространена, обычно в ансамбле со скрипкой, а также тем, что в прошлом веке здесь был создан детский фольклорный коллектив «Кобилка», воспитавший более дюжины волынщиков. Многие из них продолжают выступать и по сей день. Двое даже входят в совет гильдии волынщиков, являясь высококлассными и активными музыкантами. Впрочем, именно в Братиславе, как в крупнейшем городе, вероятно, наблюдается самая высокая концентрация исполнителей на этом инструменте.
1: Что ж, вы сказали, что волынка – инструмент невероятно сложный. Вероятно, это значит, что не стоит падать духом, когда учишься на ней играть.
0: Да, существует множество технических нюансов, которым новичок, желающий научиться играть, зачастую не готов. Если кларнетист имеет дело лишь с одной тростью, то мои волынки, например, четырехголосные, а значит, в них четыре трости. Каждая из них изготавливается вручную, отвечает за звук и крайне чувствительна к давлению, пылинкам, влажности и множеству других факторов. С этим нужно научиться жить и овладеть искусством управления инструментом. Эти трости спрятаны внутри. Я не буду подробно разбирать волынку, но там находятся небольшие язычковые элементы, подобные тем, что используются в кларнетах. Лучше всего сравнить волынку с голосовым аппаратом человека следующим образом. У вас есть легкие, волынки их роль выполняет мешок, который наполняется воздухом через клапан и поддерживается в надутом состоянии. Сжатие мешка подобно работе диафрагмы, выталкивающей воздух из легких человека. Этот воздух проходит через голосовые связки, аналог язычков волынки. Они вибрируют и приводят в движение воздух в остальных трубках. У моей волынки есть одна басовая трубка и три мелодические трубки, на которых исполняется мелодия.
1: Итак, первым делом нужно наполнить воздухом легкие, как вы выразились, то есть мешок, а затем можно начинать играть на волынке.

0: Итак, глядя на то, как вы играете, можно заметить, что вам необходимо довести до автоматизма движения, позволяющее одновременно играть и подавать воздух в трубку, которая издает звук, ту, что ведет мелодию.
1: Ано, таким предходцом гайд боли...
2: Да, среди предшественников волынки были инструменты, в которых язычок помещался прямо в рот, а сама ротовая полость служила своего рода мехом. При этом использовалась техника непрерывного циклического дыхания, выталкивания воздуха изо рта с помощью щек при одновременном вдохе через нос для наполнения легких. Эту технику применяют, например, исполнители на турецкой зурне, традиционном деревянном духовом инструменте с двойной тростью, обладающим очень мощным пронзительным и громким звучанием. Похожий полифонический инструмент, называемый лаунедас, существует на Сардинии. Он состоит из трех тростниковых трубок, которые держат во рту и на которых играют непрерывно, без пауз, используя принцип циклического дыхания. Музыканты играют по несколько часов подряд. Дискуссия с Миланом Руско, волынщиком, популяризатором этого искусства, могла бы длиться часами. Ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как Словакии, так и в всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Милана Руско.
3: Радио Словакия International.

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или, говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас – крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
1: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность цикады и чем они питаются?
0: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком, как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
1: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
0: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 мм. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать длину, скажем, 7 см, а размах их крыльев порой доходит до 20 см. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Liristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 см.
1: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
0: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами. И так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
1: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
0: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ano, práve zajtra odchádzam, prídu pre mňa z Nitry a okolia, pretože jedna naša cikátka...
0: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
2: Но почул сам о них, я то еще мод не вем, либо тераз это новое.
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление винограда цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галереи», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы. И во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.
0: Друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: выступил министр иностранных дел Бахрейна Абдул-Латиф Бен-Рашид Аз-Заяни в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Страны призвали к восстановлению полноценного, безопасного и беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе. Сегодня отмечается Всемирный день моря, провозглашенный Международной морской организацией и сопровождающийся своевременным призывом к практическому применению международно признанных принципов и мер. В связи с этим крайне важно обеспечить незамедлительное выполнение соответствующей резолюции Совета Безопасности, отметил глава МИД Словакии. В минувшую среду в Страсбурге Словакия подписала конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий, касающихся Украины. Это международная инициатива, направленная на урегулирование требований о компенсации ущерба, причиненного войной в Украине. Марика Эшток, государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, подписал конвенцию в рамках своей рабочей программы в Совете Европы. Согласно словацкому законодательству, конвенция о комиссии по рассмотрению претензий является международным договором президентского уровня, и для ее ратификации требуется одобрение парламента. Помимо Словакии, конвенцию уже подписали 39 государств и Европейский Союз, а 9 стран ее ратифицировали. В рамках ЕС Словакия обладает особыми компетенциями и опытом, в частности, в сфере корпусирования и тестирования чипов и полупроводников. Об этом заявила в четверг министр экономики Словакии Денис Исакова по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности в Брюсселе. Министр уточнила, что одной из ключевых тем обсуждения стал Европейский закон о чипах 2.0. Однако речь также шла о законодательстве, направленном на ускорение промышленного развития и о создании Европейского фонда конкурентоспособности. Компания «Словацкая газовая промышленность», сокращенная СПП, рассматривает возможность поставок природного газа из Алжира или Азербайджана для частичного восполнения дефицита российского газа. Об этом сообщил председатель правления СПП Юрай Ондрис на осенней конференции Словацкой газовой и нефтяной ассоциации. В рамках стратегического плана REPowerEU Европейский Союз ввел запрет на импорт российского трубопроводного природного газа, который должен вступить в силу не позднее 1 ноября 2027 года. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева стала чемпионкой мира в групповой гонке среди женщин до 23 лет. В финишном спринте в гору она опередила местную фаворитку канадку Изабеллу Холмгрен. 19-летняя спортсменка стала главной героиней гонки протяженностью 134 км в Монреале. В решающие моменты она тремя атаками разбила группу фавориток, и к финишу вместе с ней пришла лишь Холмгрен.
1: Тема дня.
2: Автомобильная промышленность Словакии сталкивается с очередным серьезным ударом. После более чем 20 лет работы немецкий концерн Volkswagen принял решение продать свой завод в городе Мартин. По заявлению руководства, завод, в который автопроизводитель за прошедшие годы вложил более 300 миллионов евро и на котором в настоящее время работает 700 человек, больше не отвечает строгим требованиям к эффективности. Тем не менее, ожидается, что смена собственника произойдет в рамках одной корпоративной группы. Новым владельцем станет компания MAN, дочернее предприятие, специализирующееся на производстве грузовых автомобилей. Трансформация компании приведет к кардинальной смене приоритетов. Если раньше завод в Мартине выпускал детали для легковых автомобилей, то теперь он будет производить компоненты для грузовиков. Однако главная причина такого шага заключается не в том, что Volkswagen больше не нуждается в упомянутых деталях трансмиссии и шасси для легковых машин. Компания просто переносит производство в регионы с более низкими издержками, причем важную роль в этих планах играет Китай. Этот факт служит тревожным сигналом для всей экономики Словакии. Он свидетельствует о том, что стоимость рабочей силы в стране достигает уровня, который перестает быть привлекательным для транснациональных корпораций. Главным вопросом на сегодняшний день остается судьба сотрудников завода в Мартине. Хотя представители автопроизводителя и потенциального нового владельца официально заявили о намерении сохранить рабочие места для всех 700 сотрудников, неофициальные отраслевые источники указывают на реальный риск увольнений, которые могут затронуть сотни работников. Также по имеющимся данным не исключено и сокращение заработной платы. Представители профсоюза уже объявили, что с каждым сотрудником будет проведено индивидуальное собеседование. Работникам предстоит решить, попытаться найти другую должность у нынешнего работодателя или принять предложение о работе у нового инвестора из MAN Group. Перемены на севере Словакии – лишь один из аспектов масштабного плана реструктуризации и сокращения издержек, которые автопроизводители в настоящее время реализуют в глобальном масштабе. Немецкий гигант реагирует на падение продаж и прибыли, ослабление рыночного спроса и, прежде всего, на жесткую конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей,

0: также на неблагоприятные тарифные условия на зарубежных рынках. В отличие от завода в Мартине, который испытывает сильное давление с требованием сократить издержки, предприятие Volkswagen в Братиславе пока сохраняет устойчивые позиции. Его успех обусловлен прежде всего высоким качеством сборки и ориентацией на выпуск более дорогих автомобилей класса люкс, в частности внедорожников, включая первую полностью электрическую модель Porsche Cayenne. Тем не менее, над заводом в Братиславе также сгущаются тучи неопределенности. Немецкое руководство рассматривает возможность возвращения производства некоторых высокодоходных моделей на заводы в Германии, при условии, что местные работники согласятся на уступки по заработной плате, а государство предоставит новые субсидии. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. По традиции, разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором радио «Регина» Мартином Юрчо. Затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков.
1: Его путь начался в конце 1970-х годов. От простого освоения волынки как музыкального инструмента он перешел к продвижению всей культуры, связанной с этим инструментом. В Словакии до сих пор сохраняются отдельные очаги, где игра на волынке остается живой традицией сольного народного исполнительства. Это способствовало созданию множества музыкальных произведений для оркестра народных инструментов словацкого радио, в которых волынка играет ведущую роль.
2: Bolo to v 80-tych rokoch. Ja som bol členom folklórneho súboru Gymnik.
0: Это было еще в 1980-х годах. Я состоял в фольклорном ансамбле «Гимник» и наряду с другими инструментами интересовался игрой на волынке. У меня были друзья, с которыми мы часто встречались, Бернард Гарай и Юрай Хамар. И вместе мы решили основать своего рода авангардную группу с названием «Ассоциация словацких волынщиков». По сути, это было объединение людей, увлеченных этим инструментом. Сначала нас было всего трое, и мы поставили перед собой определенные цели. Например, организовать фестиваль игры на волынке и, я бы сказал, популяризировать этот инструмент. Мы даже шли на весьма необычные шаги. Так мы с моим другом Владом Мелихером участвовали в традиционном забеге «Девин Братислава». И на последнем километре нам вручили волынки, так что этот заключительный отрезок мы преодолели, играя на них. Однако со временем из этой деятельности вырос и музыкальный коллектив. Желая продемонстрировать звучание волынки в сочетании с другими словацкими народными инструментами, мы создали группу под тем же названием «Словацкая ассоциация волынщиков».
1: Вы упомянули, что это была, в кавычках, авангардная группа. Означает ли это, что волынка уже тогда, то есть в 1977 году, полностью принадлежала прошлому? Иными словами, по сути, вы возвращали нечто историческое в современность?
2: Вспоминайте 70-е годы, тогда были...
0: Вы упомянули 1970-е годы. Я припоминаю одну встречу, организованную в то время, своего рода смотры волынщиков. Если мне не изменяет память, их собралось человек 7 или около того, так что словаки их было немного. Никто точно не знал, сколько всего волынщиков, но общее мнение сводилось к тому, что их совсем мало. Ситуация складывалась так, что, насколько мне известно, волынки использовались лишь в трех фольклорных ансамблях Словакии. Одним из них был понитран, в нем играл Бернард Гарай, один из основателей Словацкой ассоциации волынщиков. Существовал также ансамбль «Гайдош», а я сам играл в коллективе «Гимник».
1: Раз уж мы сегодня вспоминаем профессора Бернарда Гарая, стоит сказать, что он был родом из тех краев, где еще жили люди, помнившие прошлое, или вернее те, кто продолжал, скажем так, традицию игры на волынке.
2: С того, что я знаю, так он похадзе из Великой Лехоты.
0: Насколько мне известно, его отец был родом из Великой Лехоты, а мать из соседней деревни Мала Лехота. Именно в этих селениях традиция игры на волынке сохранялась непрерывно, можно сказать, вплоть до наших дней. Бернарду Гараю повезло, его отец Доминик Гарай, как и его дед Доминик Гарай-старший, прадед и, полагаю, даже прапрадед, были известными волынщиками, выступавшими на народных гуляниях, праздниках Масленицы и свадьбах. Если музыкант выступал на свадьбах, это непременно означало, что он волынщик высочайшего класса, ведь такая работа требовала не только обширного репертуара и виртуозного владения инструментом, но и умения мастерски развлекать публику на протяжении всего дня.
1: Давайте немного поговорим о репертуаре. Что именно исполняют на волынке? Прежде всего, это инструмент для аккомпанемента, скажем, к известным мелодиям из определенных регионов, таких как уже упомянутая область Понитрия.
2: Он сучастью власне той гудби, которая зняла в деревнях.
0: Этот репертуар, по сути, представляет собой часть музыки, которая звучала в деревнях и сформировалась там как разновидность народной музыки. Как и любой фольклор, он развивался и менялся под влиянием новых веяний. Например, подборка мелодий для волынки в 19 веке отличалась от репертуара 20-го столетия, когда на первый план вышли композиции в стиле чардаш и танцы вроде палаташа. Они постепенно вытеснили более старые песни в стиле каламыки, хотя сами песни в принципе сохранились. Музыканты исполняли на волынке как те мелодии, которые хорошо подходили для этого инструмента, так и те, что были для него менее характерны. В конечном счете музыканту приходилось играть то, что хотела слышать публика. Разумеется, некоторые мелодии звучали гораздо чаще других. В первую очередь те, что удобно ложились под пальцы, то есть идеально соответствовали диапазону волынки и традиционным приемам ее орнаментики.
1: Кстати, об этом регионе, откуда родом профессор Бернард Гарай. Там и по сей день проводится фестиваль игры на волынке. Является ли эта местность точкой соприкосновения Западной и Центральной Словакии, или же Центральной и Западной?
0: Мы основали этот фестиваль. Обсуждение началось в 1986 году. Первый раз он состоялся в 1987. И с тех пор он проводится непрерывно, за исключением перерыва во время пандемии. Фестиваль пользуется большой популярностью и проходит сразу в трех селах. Велька Легота, Мала Легота и Едловые Костоляны. И хотя первые два села относятся к Центральной Словакии, а Едловые Костоляны к Западной, традиции игры на волынке во всех трех населенных пунктах тесно связаны между собой.
1: Есть ли у вас также молодые волынщики, представители младшего поколения, которые сейчас играют на волынке?
0: Мы основали гильдию словацких волынщиков в 1996 году. Ее члены делятся на мастеров, подмастерьев и учеников. Причем ученики представляют собой молодое поколение. Мы активно привлекаем новых учеников, которых затем опекают подмастерья и мастера, помогая им постепенно углублять свои знания.
1: Итак, сегодня мы находимся в деревне Криво-Судбодовка в Тренчинском крае. Именно здесь вы выступали со своим ансамблем. А где можно увидеть или, вернее, услышать вас в течение года?
0: Что касается волынщиков, то их можно встретить во многих регионах Словакии. Гильдия словацких волынщиков учредила почетное звание «Деревня волынщиков». На сегодняшний день, насколько мне известно, этого статуса удостоены 8 или 9 словацких деревень. А еще несколько уже номинированы и ожидают присвоения звания. Это значит, что стоит обратить внимание на места, где живут волынщики. В таком случае лучше всего посетить один из двух фестивалей. Либо карнавал волынщиков, который проходит в Малой Леготе и окрестных деревнях в период карнавала перед Великим постом, либо фестиваль Гайдовачка, устраиваемый в сентябре в поселках Оравская Полгора и Сигелне. Там вы сможете увидеть волынщиков, пообщаться с ними и расспросить обо всем. Например, о том, где приобрести качественный инструмент для начала занятий. Настоятельно рекомендую сразу выбирать хороший инструмент, чтобы не потерять интерес. Волынка – инструмент непростой, и освоить технику игры на ней довольно сложно. На этих фестивалях можно обсудить все эти вопросы самими музыкантами, а также познакомиться с исполнителями из других стран – Ирландии, Шотландии и многих других.
1: Вы приехали сегодня из Братиславы. Можно ли в Братиславе тоже услышать качественное художественное исполнение на волынке?
0: Девинская Новая Вес, ныне часть Братиславы, относится к числу селений, где жива традиция игры на волынке. Это объясняется тем, что исторически в этой части Словакии волынка была широко распространена, обычно в ансамбле со скрипкой, а также тем, что в прошлом веке здесь был создан детский фольклорный коллектив «Кобылка», воспитавший более дюжины волынщиков. Многие из них продолжают выступать и по сей день. Двое даже входят в совет гильдии волынщиков, являясь высококлассными и активными музыкантами. Впрочем, именно в Братиславе, как в крупнейшем городе, вероятно, наблюдается самая высокая концентрация исполнителей на этом инструменте.
1: Что ж, вы сказали, что волынка – инструмент невероятно сложный. Вероятно, это значит, что не стоит падать духом, когда учишься на ней играть.
0: Да, существует множество технических нюансов, которым новичок, желающий научиться играть, зачастую не готов. Если кларнетист имеет дело лишь с одной тростью, то мои волынки, например, четырехголосные, а значит, в них четыре трости. Каждая из них изготавливается вручную, отвечает за звук и крайне чувствительна к давлению, пылинкам, влажности и множеству других факторов. С этим нужно научиться жить и овладеть искусством управления инструментом. Эти трости спрятаны внутри. Я не буду подробно разбирать волынку, но там находятся небольшие язычковые элементы, подобные тем, что используются в кларнетах. Лучше всего сравнить волынку с голосовым аппаратом человека следующим образом. У вас есть легкие, волынки их роль выполняет мешок, который наполняется воздухом через клапан и поддерживается в надутом состоянии. Сжатие мешка подобно работе диафрагмы, выталкивающей воздух из легких человека. Этот воздух проходит через голосовые связки, аналог язычков волынки. Они вибрируют и приводят в движение воздух в остальных трубках. У моей волынки есть одна басовая трубка и три мелодические трубки, на которых исполняется мелодия.
1: Итак, первым делом нужно наполнить воздухом легкие, как вы выразились, то есть мешок, а затем можно начинать играть на волынке.

0: Итак, глядя на то, как вы играете, можно заметить, что вам необходимо довести до автоматизма движения, позволяющие одновременно играть и подавать воздух в трубку, которая издает звук ту, что ведет мелодию.
1: Ано, таким предходцом гайд боли.
2: Да, среди предшественников волынки были инструменты, в которых язычок помещался прямо в рот, а сама ротовая полость служила своего рода мехом. При этом использовалась техника непрерывного циклического дыхания, выталкивания воздуха изо рта с помощью щек при одновременном вдохе через нос для наполнения легких. Эту технику применяют, например, исполнители на турецкой зурне, традиционном деревянном духовом инструменте с двойной тростью, обладающим очень мощным пронзительным и громким звучанием. Похожий полифонический инструмент, называемый лаунедас, существует на Сардинии. Он состоит из трех тростниковых трубок, которые держат во рту и на которых играют непрерывно, без пауз, используя принцип циклического дыхания. Музыканты играют по несколько часов подряд. Дискуссия с Миланом Руско, волынщиком, популяризатором этого искусства, могла бы длиться часами. Ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как Словакии, так и в всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Милана Руско.
3: Радио Словакия International.

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или, говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас – крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
1: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность цикады и чем они питаются?
0: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком, как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
1: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
0: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 мм. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать длину, скажем, 7 см, а размах их крыльев порой доходит до 20 см. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Liristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 см.
1: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
0: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами. И так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
1: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
0: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ano, práve zajtra odchádzam, prídu pre mňa z Nitry a okolia, pretože jedna naša cikátka...
0: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
2: Но почул сам от них, я то еще моц не вем, либо тераз это новое.
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление виноградных цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галереи», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы. И во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.
0: Друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Словацкая республика присоединилась к заявлению 79 государств и организаций, касающемуся безопасности судоходства в Ормузском проливе. 24 сентября глава внешнеполитического ведомства Словакии Юрай Бланар вместе со своими коллегами из других стран принял участие в совместном публичном объявлении, с которым выступил министр иностранных дел Бахрейна Абдул-Латиф бен Рашид Аз-Заяниев в ходе недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Страны призвали к восстановлению полноценного, безопасного и беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе. Сегодня отмечается Всемирный день моря, провозглашенный Международной морской организацией и сопровождающийся своевременным призывом к практическому применению международно признанных принципов и мер. В связи с этим крайне важно обеспечить незамедлительное выполнение соответствующей резолюции Совета Безопасности, отметил глава МИД Словакии. В минувшую среду в Страсбурге Словакия подписала конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий, касающихся Украины. Это международная инициатива, направленная на урегулирование требований о компенсации ущерба, причиненного войной в Украине. Марика Эшток, государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики, подписал конвенцию в рамках своей рабочей программы в Совете Европы. Согласно словацкому законодательству, конвенция о комиссии по рассмотрению претензий является международным договором президентского уровня, и для ее ратификации требуется одобрение парламента. Помимо Словакии,

0: и о создании Европейского фонда конкурентоспособности. Компания «Словацкая газовая промышленность», сокращенно СПП, рассматривает возможность поставок природного газа из Алжира или Азербайджана для частичного восполнения дефицита российского газа. Об этом сообщил председатель правления СПП Юрай Ондрис на осенней конференции Словацкой газовой и нефтяной ассоциации. В рамках стратегического плана REPowerEU Европейский Союз ввел запрет на импорт российского трубопроводного природного газа, который должен вступить в силу не позднее 1 ноября 2027 года. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева стала чемпионкой мира в групповой гонке среди женщин до 23 лет. В финишном спринте в гору она опередила местную фаворитку, канадку Изабеллу Холмгрен. 19-летняя спортсменка стала главной героиней гонки протяженностью 134 километра в Монреале. В решающие моменты она тремя атаками разбила группу фавориток, и к финишу вместе с ней пришла лишь Холмгрен.
1: Тема дня.
2: Автомобильная промышленность Словакии сталкивается с очередным серьезным ударом. После более чем 20 лет работы немецкий концерн Volkswagen принял решение продать свой завод в городе Мартин. По заявлению руководства, завод, в который автопроизводитель за прошедшие годы вложил более 300 миллионов евро и на котором в настоящее время работает 700 человек, больше не отвечает строгим требованиям к эффективности. Тем не менее, ожидается, что смена собственника произойдет в рамках одной корпоративной группы. Новым владельцем станет компания MAN, дочернее предприятие, специализирующееся на производстве грузовых автомобилей. Трансформация компании приведет к кардинальной смене приоритетов. Если раньше завод в Мартине выпускал детали для легковых автомобилей, то теперь он будет производить компоненты для грузовиков. Однако главная причина такого шага заключается не в том, что Volkswagen больше не нуждается в упомянутых деталях трансмиссии и шасси для легковых машин. Компания просто переносит производство в регионы с более низкими издержками, причем важную роль в этих планах играет Китай. Этот факт служит тревожным сигналом для всей экономики Словакии. Он свидетельствует о том, что стоимость рабочей силы в стране достигает уровня, который перестает быть привлекательным для транснациональных корпораций. Главным вопросом на сегодняшний день остается судьба сотрудников завода в Мартине. Хотя представители автопроизводителя и потенциального нового владельца официально заявили о намерении сохранить рабочие места для всех 700 сотрудников, неофициальные отраслевые источники указывают на реальный риск увольнений, которые могут затронуть сотни работников. Также, по имеющимся данным, не исключено и сокращение заработной платы. Представители профсоюза уже объявили, что с каждым сотрудником будет проведено индивидуальное собеседование. Работникам предстоит решить, попытаться найти другую должность у нынешнего работодателя или принять предложение о работе у нового инвестора из MAN Group. Перемены на севере Словакии – лишь один из аспектов масштабного плана реструктуризации и сокращения издержек, которые автопроизводители в настоящее время реализуют в глобальном масштабе. Немецкий гигант реагирует на падение продаж и прибыли, ослабление рыночного спроса и, прежде всего, на жесткую конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей, а также на неблагоприятные тарифные условия на зарубежных рынках. В отличие от завода в Мартине, который испытывает сильное давление с требованием сократить издержки, предприятие Volkswagen в Братиславе пока сохраняет устойчивые позиции. Его успех обусловлен прежде всего высоким качеством сборки и ориентацией на выпуск более дорогих автомобилей класса люкс, в частности внедорожников, включая первую полностью электрическую модель Porsche Cayenne. Тем не менее, над заводом в Братиславе также сгущаются тучи неопределенности. Немецкое руководство рассматривает возможность возвращения производства некоторых высокодоходных моделей на заводы в Германии, при условии, что местные работники согласятся на уступки по заработной плате, а государство предоставит новые субсидии. Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. По традиции, разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков. Материал мы подготовили для вас совместно с редактором «Радио Регина» Мартином Юрчо. Затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: 10 лет назад словацкая традиция игры на волынке была внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сегодня об этом явлении нам расскажет Милан Руско, волынщик, популяризатор этого искусства и первый глава гильдии словацких волынщиков.
1: Его путь начался в конце 1970-х годов. От простого освоения волынки как музыкального инструмента он перешел к продвижению всей культуры, связанной с этим инструментом. В Словакии до сих пор сохраняются отдельные очаги, где игра на волынке остается живой традицией сольного народного исполнительства. Это способствовало созданию множества музыкальных произведений для оркестра народных инструментов словацкого радио, в которых волынка играет ведущую роль.
2: Bolo to v 80-tych rokoch. Ja som bol členom folklórneho súboru Gymnik.
0: Это было ещё в 1980-х годах. Я состоял в фольклорном ансамбле Гимник и наряду с другими инструментами интересовался игрой на волынке. У меня были друзья, с которыми мы часто встречались: Бернард Гарай и Юрай Хамар. И вместе мы решили основать своего рода авангардную группу с названием Ассоциация словацких волынщиков. По сути, это было объединение людей, увлечённых этим инструментом. Сначала нас было всего трое, и мы поставили перед собой определённые цели. Например, организовать фестиваль игры на волынке, и, я бы сказал, популяризировать этот инструмент. Мы даже шли на весьма необычные шаги. Так мы с моим другом Владом Мелихером участвовали в традиционном забеге «Девин Братислава». И на последнем километре нам вручили волынки, так что этот заключительный отрезок мы преодолели, играя на них. Однако со временем из этой деятельности вырос и музыкальный коллектив. Желая продемонстрировать звучание волынки в сочетании с другими словацкими народными инструментами, мы создали группу под тем же названием «Словацкая ассоциация волынщиков».
1: Вы упомянули, что это была в кавычках «авангардная группа». Означает ли это, что волынка уже тогда, то есть в 1977 году, полностью принадлежала прошлому? Иными словами, по сути, вы возвращали нечто историческое в современность?
2: Вспоминайте 70-е годы, тогда были...
0: Вы упомянули 1970-е годы. Я припоминаю одну встречу, организованную в то время, своего рода смотр волынщиков. Если мне не изменяет память, их собралось человек 7 или около того, так что словаки их было немного. Никто точно не знал, сколько всего волынщиков, но общее мнение сводилось к тому, что их совсем мало. Ситуация складывалась так, что, насколько мне известно, волынки использовались лишь в трех фольклорных ансамблях Словакии. Одним из них был понитран, в нем играл Бернард Гарай, один из основателей Словацкой ассоциации волынщиков. Существовал также ансамбль «Гайдош», а я сам играл в коллективе «Гимник».
1: Раз уж мы сегодня вспоминаем профессора Бернарда Гарая, стоит сказать, что он был родом из тех краев, где еще жили люди, помнившие прошлое, или вернее те, кто продолжал, скажем так, традицию игры на волынке.
2: С того, что я знаю, так он похадзе из Великой Лехоты.
0: Насколько мне известно, его отец был родом из Велька Лехоты, а мать из соседней деревни Мала Лехота. Именно в этих селениях традиция игры на волынке сохранялась непрерывно, можно сказать, вплоть до наших дней. Бернарду Гараю повезло, его отец Доминик Гарай, как и его дед Доминик Гарай-старший, прадед и, полагаю, даже прапрадед, были известными волынщиками, выступавшими на народных гуляниях, праздниках Масленицы и свадьбах. Если музыкант выступал на свадьбах, это непременно означало, что он волынщик высочайшего класса, ведь такая работа требовала не только обширного репертуара и виртуозного владения инструментом, но и умения мастерски развлекать публику на протяжении всего дня.
1: Давайте немного поговорим о репертуаре. Что именно исполняют на волынке? Прежде всего, это инструмент для аккомпанемента, скажем, к известным мелодиям из определенных регионов, таких как уже упомянутая область Понитрия.
2: Он частью той гудби, которая звучала в деревнях и вытворяла...
0: Этот репертуар, по сути, представляет собой часть музыки, которая звучала в деревнях и сформировалась там как разновидность народной музыки. Как и любой фольклор, он развивался и менялся под влиянием новых веяний. Например, подборка мелодий для волынки в 19 веке отличалась от репертуара 20-го столетия, когда на первый план вышли композиции в стиле чардаш и танцы вроде палаташа. Они постепенно вытеснили более старые песни в стиле каламыки, хотя сами песни в принципе сохранились. Музыканты исполняли на волынке как те мелодии, которые хорошо подходили для этого инструмента, так и те, что были для него менее характерны. В конечном счете музыканту приходилось играть то, что хотела слышать публика. Разумеется, некоторые мелодии звучали гораздо чаще других. В первую очередь те, что удобно ложились под пальцы, то есть идеально соответствовали диапазону волынки и традиционным приемам ее орнаментики.
1: Кстати, об этом регионе, откуда родом профессор Бернард Гарай. Там и по сей день проводится фестиваль игры на волынке. Является ли эта местность точкой соприкосновения Западной и Центральной Словакии, или же Центральной и Западной?
0: Мы основали этот фестиваль. Обсуждение началось в 1986 году. Первый раз он состоялся в 1987, и с тех пор он проводится непрерывно, за исключением перерыва во время пандемии. Фестиваль пользуется большой популярностью и проходит сразу в трех селах. Велька Легота, Мала Легота и Едловые Костоляны. И хотя первые два села относятся к Центральной Словакии, а Едловые Костоляны к Западной, традиции игры на волынке во всех трех населенных пунктах тесно связаны между собой.
1: Есть ли у вас также молодые волынщики, представители младшего поколения, которые сейчас играют на волынке?
2: Určite áno. В року 1990...
0: Мы основали гильдию словацких волынщиков в 1996 году. Ее члены делятся на мастеров, подмастерьев и учеников. Причем ученики представляют собой молодое поколение. Мы активно привлекаем новых учеников, которых затем опекают подмастерья и мастера, помогая им постепенно углублять свои знания.
1: Итак, сегодня мы находимся в деревне Криво-Судбодовка в Тренчинском крае. Именно здесь вы выступали со своим ансамблем. А где можно увидеть или, вернее, услышать вас в течение года?
0: Что касается волынщиков, то их можно встретить во многих регионах Словакии. Гильдия словацких волынщиков учредила почетное звание «Деревня волынщиков». На сегодняшний день, насколько мне известно, этого статуса удостоены 8 или 9 словацких деревень. А еще несколько уже номинированы и ожидают присвоения звания. Это значит, что стоит обратить внимание на места, где живут волынщики. В таком случае лучше всего посетить один из двух фестивалей. Либо карнавал волынщиков, который проходит в Малой Леготе и окрестных деревнях в период карнавала перед Великим постом. Либо фестиваль Гайдовачка, устраиваемый в сентябре в поселках Оравская Полгора и Сигелне. Там вы сможете увидеть волынщиков, пообщаться с ними и расспросить обо всем. Например, о том, где приобрести качественный инструмент для начала занятий. Настоятельно рекомендую сразу выбирать хороший инструмент, чтобы не потерять интерес. Волынка – инструмент непростой, и освоить технику игры на ней довольно сложно. На этих фестивалях можно обсудить все эти вопросы самими музыкантами, а также познакомиться с исполнителями из других стран – Ирландии, Шотландии и многих других.
1: Вы приехали сегодня из Братиславы. Можно ли в Братиславе тоже услышать качественное художественное исполнение на волынке?
0: Девинская Нова Вес, ныне часть Братиславы, относится к числу селений, где жива традиция игры на волынке. Это объясняется тем, что исторически в этой части Словакии волынка была широко распространена, обычно в ансамбле со скрипкой, а также тем, что в прошлом веке здесь был создан детский фольклорный коллектив «Кобылка», воспитавший более дюжины волынщиков. Многие из них продолжают выступать и по сей день. Двое даже входят в совет гильдии волынщиков, являясь высококлассными и активными музыкантами. Впрочем, именно в Братиславе, как в крупнейшем городе, вероятно, наблюдается самая высокая концентрация исполнителей на этом инструменте.
1: Что ж, вы сказали, что волынка – инструмент невероятно сложный. Вероятно, это значит, что не стоит падать духом, когда учишься на ней играть.
0: Да, существует множество технических нюансов, которым новичок, желающий научиться играть, зачастую не готов. Если кларнетист имеет дело лишь с одной тростью, то мои волынки, например, четырехголосные, а значит, в них четыре трости. Каждая из них изготавливается вручную, отвечает за звук и крайне чувствительна к давлению, пылинкам, влажности и множеству других факторов. С этим нужно научиться жить и овладеть искусством управления инструментом. Эти трости спрятаны внутри. Я не буду подробно разбирать волынку, но там находятся небольшие язычковые элементы, подобные тем, что используются в кларнетах. Лучше всего сравнить волынку с голосовым аппаратом человека следующим образом. У вас есть легкие, волынки их роль выполняет мешок, который наполняется воздухом через клапан и поддерживается в надутом состоянии. Сжатие мешка подобно работе диафрагмы, выталкивающей воздух из легких человека. Этот воздух проходит через голосовые связки, аналог язычков волынки. Они вибрируют и приводят в движение воздух в остальных трубках. У моей волынки есть одна басовая трубка и три мелодические трубки, на которых исполняется мелодия.
1: Итак, первым делом нужно наполнить воздухом легкие, как вы выразились, то есть мешок, а затем можно начинать играть на волынке.

0: Итак, глядя на то, как вы играете, можно заметить, что вам необходимо довести до автоматизма движения, позволяющее одновременно играть и подавать воздух в трубку, которая издает звук, ту, что ведет мелодию.
1: Ано, таким предходцом гайд боли...
2: Да, среди предшественников волынки были инструменты, в которых язычок помещался прямо в рот, а сама ротовая полость служила своего рода мехом. При этом использовалась техника непрерывного циклического дыхания, выталкивания воздуха изо рта с помощью щек при одновременном вдохе через нос для наполнения легких. Эту технику применяют, например, исполнители на турецкой зурне, традиционном деревянном духовом инструменте с двойной тростью, обладающим очень мощным пронзительным и громким звучанием. Похожий полифонический инструмент, называемый лаунедас, существует на Сардинии. Он состоит из трех тростниковых трубок, которые держат во рту и на которых играют непрерывно, без пауз, используя принцип циклического дыхания. Музыканты играют по несколько часов подряд. Дискуссия с Миланом Руско, волынщиком, популяризатором этого искусства, могла бы длиться часами. Ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как Словакии, так и в всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Милана Руско.
3: Радио Словакия International.

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или, говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас – крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
1: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность цикады и чем они питаются?
0: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком, как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
1: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
0: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 мм. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать длину, скажем, 7 см, а размах их крыльев порой доходит до 20 см. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Liristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 см.
1: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
0: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами. И так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
1: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
0: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ано, праве завтра отхадзам, приду пре меня с Дмитрия околя, потому что одна наша цикадка.
0: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление виноградной цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галереи», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы. И во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.
0: Друзья, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Праем.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
3: Языковый фестиваль Lingua Fest.
1: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине.

0: Мы обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем LingvaFest.
1: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
2: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
0: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
1: В программу LingvaFest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
2: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
0: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
2: Заумевый программ є так званый гудобно-языковый квиз,
0: который... Есть у нас так называемая музыкально-языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкальной языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
1: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
2: Овладание чужих языков є ужиточне, чи уж ми мали, мала країна, або...
0: Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
2: Су там але иные доводы, потому что так, как и это знамо славянское присловие.
0: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
1: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
2: Это одним из целей этого языкового фестиваля.
0: Это, безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
1: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
2: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен на Словенску.
0: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это

0: Глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма – русский, как обязательный язык, а сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
1: Ten anglosaský model sveta možno nie je večný, tak ako všetky tie v minulé.
0: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
2: А какой язык вам ближе всего?
1: Особенно, самозрейно, мне наиближе эсперанто, потому что вдяка эсперанто сам себя к таким-то активитам достал.
0: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем – увидим.
1: Аж так не зазнаменал, але увидим, можно же содозвеме вяз.
2: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балашев.

0: Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом генеральной реконструкции дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. Аурел Фабри – не только состоявшийся архитектор, но еще и человек, обладающий незаурядным художественным даром, о чем свидетельствует большой интерес, который вызвала состоявшаяся в Братиславской высшей школе изобразительных искусств выставка «Место, импрессия, пространство», на которой были представлены его живописные и фотографические работы. Отдельной главой его судьбы стала жизнь и работа в Китайской Народной Республике, где Аурел Фабри провел в общей сложности 12 лет. Вот об этом 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Tej vašej prvej otázke, ako som sa dostal do Číny, ako to prebiehalo.
2: K vašemu prvému vopросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню, в общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине, потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии, затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге, там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley, напротив стадиона Уэмбли. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть «credit crunch». И архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии. Но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира, это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень хорошая вопрос, потому что я сам...
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай, как о стране, я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов. Словом, отсталую страну. Я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году, был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересным. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа – это центр Вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о Вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр Вселенной. Может быть, таких центров несколько.
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Теж власне было заинтересно следовать ту культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже не знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все, что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае, и вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
0: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
2: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западными университетами. Я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
0: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
1: На высветление моего пособения как педагог, чи уж в Пекингу,
2: або... Чтобы пояснить мою работу преподавателем и в Пекине, и потом в Британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая, а там совершенно иная система образования. С европейской ее вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещали в своего рода рейтинг. И по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гао-Као поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны приходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное? И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных. А ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно. Но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу четвертого курса они уже умели мыслить творчески, и качество, которого они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
0: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
1: Я сам долгую добу был в очередь.
2: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
0: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
1: Это мать великую правду, потому что...
2: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов. Тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили, и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков, мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучения языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Праем.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
3: Языковый фестиваль Lingua Fest.
1: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
2: Для кого предназначен Lingua Фестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
1: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
2: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
3: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
1: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже

0: культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
1: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
2: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
1: Заинтересованная программа – так называемый «Худобно-языковый квиз».
2: Есть у нас так называемая музыкальная языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкальной языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
0: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
1: Овладание чужих языков и ужиточное, чи уж мы мали, мала крайна,
2: либо... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
1: Су там алай ине двоводы, претоже так, как и айто знамы словенское присловие.
2: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
0: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
2: Это, безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
0: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
1: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен тогда на словенску.
2: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма – русский, как обязательный язык. А сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
1: Ten anglosaský model sveta možno nie je večný, tak ako všetky tie v minulé.
2: Англосаксонская модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично.

0: Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
1: А какой язык вам ближе всего?
2: Особенно, самозрейме, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я себя к таким-то активитам достал.
0: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем, увидим.
2: Аж так не зазнаменал, але увидим, можно же, содозвеме вяц.
1: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балашев.

0: Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом генеральной реконструкции дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. Аурел Фабри – не только состоявшийся архитектор, но еще и человек, обладающий незаурядным художественным даром, о чем свидетельствует большой интерес, который вызвала состоявшаяся в Братиславской высшей школе изобразительных искусств выставка «Место, импрессия, пространство», на которой были представлены его живописные и фотографические работы. Отдельной главой его судьбы стала жизнь и работа в Китайской Народной Республике, где Аурел Фабри провел в общей сложности 12 лет. Вот об этом 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Tej vašej prvej otázke, ako som sa dostal do Číny, ako to prebiehalo.
2: K vašemu prvému vopросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню, в общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине, потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии, затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге, там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley, напротив стадиона Уэмбли. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть «credit crunch», и архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии, но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира, это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень хорошая вопрос, потому что я сам...
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай, как о стране, я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов. Словом, отсталую страну. И я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересным. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа – это центр Вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о Вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр Вселенной. Может быть, таких центров несколько.
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Теж власне было заинтересовано следовать ту культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже не знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае, вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
0: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
2: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западным образованием, западными университетами. Я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
0: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
1: На высветление моего пособения как педагог, чи уж в Пекингу,
2: або... Чтобы пояснить мою работу преподавателем и в Пекине, и потом в Британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая, а там совершенно иная система образования. С европейской ее вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещали в своего рода рейтинг. И по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гао-Као поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны приходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное. И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных, а ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно, но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу четвертого курса они уже умели мыслить творчески, и качество, которого они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
0: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
1: Я сам долгую добу был в очередь. Тому меморованию.
2: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
0: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
1: Это мать великую правду, потому что...
2: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов. Тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков, мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радо Мирмеша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Праем.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
3: Языковый фестиваль Lingua Fest.
1: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
2: Для кого предназначен лингвофестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
1: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
2: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
3: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
1: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
2: В программу LingvaFest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
3: В рамці культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
1: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
3: Заинтересованный программ есть так называемый «Гудобно-языковый квиз».
1: Есть у нас так называемая музыкальная языковая викторина, которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкальной языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
2: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
3: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мала крайна,
1: либо... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
3: Су там але ине двоводы, претоже так како е ајто знаме словенске присловие.
1: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
2: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
1: Это, безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
2: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
3: Но в сущности, самозрейме, это англичтина, а не лен на словенску.
1: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие. Этого невозможно избежать, потому что английский связан с геополитикой и развитием технологий. К сожалению, пока что все работает именно так. Язык сильнейших подавляет другие языки. Все как во времена Римской империи. Когда Словакия входила в состав Австро-Венгрии, здесь доминирующими языками были венгерский и немецкий. Во времена социализма – русский, как обязательный язык. А сейчас обязательным является английский. Но что будет через 10, 20, 50 или 100 лет, мы не знаем.
3: Ten anglosaský model sveta možno nie je večný, tak ako všetky tie v minulé.
1: Anglosaksonská модель мира не может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
2: А какой язык вам ближе всего?
3: Особенно, самозрейме, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто сам себя к таким-то активитам достал.
1: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем, увидим.
3: Аж так не зазнаменал, але увидим, можно же, содозвеме вяц.
2: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балаш.

0: Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом генеральной реконструкции дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. Аурел Фабри – не только состоявшийся архитектор, но еще и человек, обладающий незаурядным художественным даром, о чем свидетельствует большой интерес, который вызвала состоявшаяся в Братиславской высшей школе изобразительных искусств выставка «Место, импрессия, пространство», на которой были представлены его живописные и фотографические работы. Отдельной главой его судьбы стала жизнь и работа в Китайской Народной Республике, где Аурел Фабри провел в общей сложности 12 лет. Вот об этом 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Tej vašej prvej otázke, ako som sa dostal do Číny, ako to prebiehalo.
2: K vašemu prvému vopросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню, в общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине, потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии, затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге, там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley, напротив стадиона Уэмбли. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть «credit crunch». И архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии. Но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира, это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень хорошая вопрос, потому что я сам...
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай как о стране я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов. Словом, отсталую страну. Я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году, был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересным. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа это центр вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр вселенной. Может быть, таких центров несколько.
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Теж власне было заинтересно следовать ту культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже не знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают, и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае, вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
0: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
2: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западными университетами. Я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
0: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
1: На высветление моего пособения как педагог, чи уж в Пекингу,
2: або... Чтобы пояснить мою работу преподавателем и в Пекине, и потом в Британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая, а там совершенно иная система образования. С европейской ее вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещают помещали в своего рода рейтинг, и по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гао-Као поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны переходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное. И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных. А ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно. Но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу четвертого курса они уже умели мыслить творчески, и качество, которого они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
0: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
2: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
0: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
1: Это мать великую правду, потому что...
2: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов. Тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили, и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Разрешите познакомить вас с нашей субботней программой. По случаю отмечающегося сегодня Европейского дня языков мы предложим вашему вниманию сюжет, подготовленный Татьяной Житниковой, который посвящен состоявшемуся в Словакии языковому фестивалю Lingua Fest. 12 лет в Китае, так мы назвали нашу беседу со словацким архитектором Аурелом Фабри о его 12-летнем опыте жизни и работы в Китайской Народной Республике. В нашей сегодняшней программе первая часть беседы. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы надеемся, что сегодняшняя субботняя программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Трудно представить себе человека, который хотел бы сделать карьеру или путешествовать по миру, не зная хотя бы один иностранный язык. С какими бы проблемами в общении такой человек столкнулся? Владение иностранными языками способствует не только взаимопониманию между людьми из разных культур, но и играет важную роль в преодолении барьеров и наведении мостов между народами. И это главный мотив ежегодного лингвистического фестиваля в Братиславе «Lingua Fest», предлагающий разнообразную программу и мероприятия, которые позволят участникам открыть для себя мир языков и культур с разных точек зрения. Это уникальный языковой фестиваль, направленный на развитие языкового образования и изучение языков, прошел в Братиславе 10 и 11 сентября. Более подробно об этом «Lingua Fest» мы узнаем у главного организатора Петра Балажа. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день, пан Балаж.
3: Добрый день, Праем.
2: Каждый год Lingua Fest предлагает что-то новое. Чем же отличался нынешний Lingua Fest от предыдущих?
1: Фестиваль языков Lingua Fest мы организуем по случаю Европейского дня языков. Этот день официально отмечается в Европе 26 сентября, но Lingua Fest проходит немного раньше, именно потому, чтобы вызвать интерес у молодежи. Он проходит в холле экономического университета. Для посетителей Lingua Fest предоставлены 19 языков, а также презентации, мастер-классы, прочитано 65 лекций, предложена культурная и музыкальная программы. Определенно стоит прийти, чтобы увидеть, узнать что-то новое, проверить свои знания какого-нибудь языка или поучаствовать в викторине, подготовленной для любителей изучения иностранных языков.
2: Для кого предназначен лингвофестиваль? Какие возрастные категории более всего интересуют изучение иностранных языков?
1: В принципе, у нас нет возрастных ограничений на этом фестивале, но программа разработана таким образом, чтобы быть интересной для всех, но особенно для старшеклассников. К нам приходит много учеников из средних школ, так что студенты и школьники – наша целевая группа. Но мы приветствуем всех и каждого, кто интересуется языками. Мы к нашим посетителям обращаемся с вопросом: планируете ли вы изучать иностранный язык или уже изучаете? Хотели бы изучать его более эффективно? Может, вас интересует какой-нибудь экзотический язык? Ответы на эти вопросы можно найти на нашем Lingua Fest.
2: На лингвистическом фестивале было предложено более 100 программ и даже проводилась лотерея.
3: Tombola je veľmi zaujímavý a teda populárny program, ktorý teda od prvého ročníka už v roku 2008.
1: Лотерея – это очень интересная и популярная часть фестиваля, которую мы провели впервые в 2018 году. Для нас и для участников это очень интересно, потому что выигрывают все, даже те, чей билет не вытянули. Каждый участник получит от нас хотя бы небольшую ручку в подарок, которую сможет использовать для обучения или изучения других языков. На самом деле, каждый второй билет в лотерее выигрышный. Призы для этой лотереи были предоставлены всеми участниками выставки, стенды которых посетители смогли осмотреть во время мероприятия. Это словари, учебники, компакт-диски, DVD-диски, рекламные предметы, сумки, ручки, значки, наклейки. Каждый участник выставки принес какие-нибудь сувениры или книги для призов.
2: В программу LingvaFest фестиваля включены выступления музыкантов и культурные мероприятия. Как это связано с изучением языков?
3: В рамках культурного программы мы очень рады, что очень пекный концерт с названием «Укулеле без границ».
1: Мы очень рады, что в рамках культурной программы принимают участие студенческие музыкальные коллективы. Например, братиславская группа под названием «Оркестр Укулеле Братиславы». Это потрясающие люди, которые играют песни со всего мира на мини-гитарах укулеле. Звучат различные известные хиты из Испании, Англии и других стран в исполнении студенческих коллективов и музыкантов. Это, безусловно, интересная часть нашей программы. Она популярна не только на этом фестивале, но и на других мероприятиях, которые мы организуем для полиглотов.
3: Заумавый программа есть так называемый «Гудобно-языковый квиз».
1: Есть у нас так называемая «Музыкально-языковая викторина», которую каждый год для нас готовит французский полиглот, а значит и наш коллега Мати де План, который уже несколько лет живет в Словакии и, следовательно, говорит и по-словацки. На самом деле, главная цель этой музыкальной языковой викторины – угадать, на каком языке исполняется песня в коротком 10-20-секундном музыкальном отрывке. Это очень интересное и популярное занятие, и, возможно, вы будете удивлены, насколько сложными или, наоборот, простыми могут быть ответы о языке и мелодии этих песен.
2: Пан Балаш, почему в современном мире необходимо знать хотя бы еще один иностранный или региональный язык?
3: Овладание чужих языков я ужиточное, чи уж мы мали, мала крайна,
1: або... Знание иностранных языков полезно, независимо от того, маленькая у нас страна или большая. И как ни парадоксально, именно для маленьких стран владение языками других стран особенно важно, будь то соседние страны или так называемые большие языки крупных держав. Поэтому изучение иностранных языков, безусловно, важно и интересно даже сегодня. Говорят, что в эпоху искусственного интеллекта и других технологий, когда они могут значительно помочь в переводе статей или материалов, изучение языков уже не будет столь необходимым. Лично я не считаю хорошей идеей прекращать изучение иностранных языков. На это есть много причин. Одна из них, конечно же, возможность общаться, будь то с конкретным человеком или в определенной ситуации.
3: Су там але ине двоводи, претоже так како е айто слав знаме словенске прислови.
1: Но есть и другие причины, потому что, как гласит известная пословица, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Благодаря изучению иностранного языка мы не только изучаем сам язык, но и глубже узнаем культуру этих людей. Гораздо лучше понимаем, почему, например, они реагируют так, как реагируют. Начинаем понимать их мировоззрение, их мотивы и так далее. Таким образом, это действительно связано с изучением культур других языков. А как еще можно узнать эти культуры и народы, если не понимать их язык?
2: Знание языков помогает нам общаться с людьми другой национальности и ближе узнавать своего собеседника. Означает ли это, что изучение языков других народов способствует искоренению ксенофобии, национализма и экстремизма?
3: Это,
1: безусловно, одна из целей нашего языкового фестиваля. Я могу сказать на основании собственного опыта, что даже на самых больших в мире собраниях полиглотов, то есть людей, говорящих на многих языках, я лично никогда не встречал ксенофоба. Не могу представить человека, который, скажем, говорит на 10 языках, но при этом утверждает, что только его язык самый лучший. Чем шире кругозор человека, чем больше он знает языков, тем глубже у него понимание того, что другой язык и культура не могут быть хуже или лучше твоего языка и культуры.
2: Какой иностранный язык в мире наиболее распространен и популярен?
3: Но в сучасности, самозрейме, это англичтина, а не лен тогда на словенску.
1: Ну, конечно, английский, не только в Словакии. Это глобальная тенденция. Но вопрос в том, должен ли английский язык занимать доминирующее положение. К сожалению, в некотором смысле это имеет под собой основание. Но существуют различные исследования и научные работы, которые показывают, что английский в некотором смысле является врагом многоязычия. Благодаря своему положению гегемона, английский пытается вытеснить другие языки, например, малых народов, и фактически подавляет многоязычие.

0: может быть вечной, как и все империи мира. Но с изменениями в геополитике меняются и отношения к языкам. Возможно, что страны БРИКС будут играть более важную роль в развитии своих языков. Впрочем, это логично. Или, например, в настоящий момент Китай прогрессирует по всем направлениям – в экономическом, политическом и культурном. Логично, что растет и влияние Китая. В рамках нашего языкового фестиваля мы приглашаем лекторов из Института Конфуция, а также предлагаем экспресс-курс китайского языка. Но есть и другие неевропейские языки. Впервые был представлен арабский язык. Этот язык не является важным языком глобального общения в мире, но возникает вопрос, какое место арабский займет в будущем, в новом многоязычном многополярном мире, не основанном только на одном языке английском.
1: А какой язык вам ближе всего?
2: Особенно, самозрейме, мне наиближе эсперанто, потому что благодаря эсперанто я к таким-то активитам достал.
0: Лично мне ближе всего эсперанто. Благодаря ему я могу участвовать во многих мероприятиях. Мне нравится эсперанто, потому что он политически нейтральный и является самым простым языком для изучения. Я был бы, безусловно, рад, если бы эсперанто начал распространяться по всему миру. В Словакии он изучается и практикуется в основном в университетах. Его нет в средних школах, но поживем увидим.
2: Аж так не зазнаменал, але увидиме, можно же содозвеме вяц.
1: Спасибо. У нас в студии был организатор лингвистического фестиваля в Братиславе Петр Балашев.

Архитектор Аурел Фабри – человек с интересной, насыщенной биографией. За годы деятельности ему довелось работать в разных странах, принимать участие в реализации множества значительных проектов, среди которых следует упомянуть проект реставрации Словацкого дома в Праге, дворца Нойберг, где сегодня располагается посольство Бразилии в Чешской Республике. В сотрудничестве с британским архитектурным бюро Chapman Taylor он участвовал в проектировании крупных торговых центров, таких как Метрополис и Теско, кинотеатров для израильской сети Cinema City и работал над проектом единственного в Чехии кинотеатра IMAX. Особого внимания заслуживает его участие в работе над проектом генеральной реконструкции дворца Арха в Праге, частью которого является легендарное здание Банка чехословацких легионеров, построенное в начале 20-х годов 20-го столетия по проекту чешского архитектора Йозефа Гочара. Аурел Фабри не только состоявшийся архитектор, но еще и человек, обладающий незаурядным художественным даром, о чем свидетельствует большой интерес, который вызвала состоявшаяся в Братиславской высшей школе изобразительных искусств выставка «Место, импрессия, пространство», на которой были представлены

0: его живописные и фотографические работы. Отдельной главой его судьбы стала жизнь и работа в Китайской Народной Республике, где Аурел Фабри провел в общей сложности 12 лет. Вот об этом 12-летнем периоде мы и попросили рассказать, и он любезно согласился ответить на вопросы Международного радио Словакии. Скажите, пожалуйста, что стало причиной вашего отъезда в Китай? Расскажите нам, как возникло это решение? Была ли это конкретная профессиональная возможность, приглашение на работу или внутреннее желание познакомиться с другой культурой? Какие обстоятельства сыграли решающую роль в выборе именно Китая?
1: Ты вашей первой отазке, ако сам садостал до Чины, ако то пребегало.
2: К вашему первому вопросу, как я оказался в Китае, как это происходило и в каком контексте? Поясню. В общей сложности я провел в Китае 12 лет. Первые два года в Пекине. Потом был годичный перерыв в Словакии и Чехии. Затем я вернулся в Китай и провел еще 10 лет в городе Нинбо. Почему же я решил поехать в Китай? 13 лет я работал в Праге. Там были прекрасные проекты. Я очень рад, что смог участвовать в реконструкции многих значимых зданий и дворцов в центре Праги. Позже я начал работать в Лондоне. Там тоже был прекрасный проект New Wembley, напротив стадиона Wembley. Но потом у архитекторов начались трудности. Надвигался кризис, который перекинулся из Соединенных Штатов сначала в Великобританию. Там его тогда стали называть «credit crunch». И архитекторам вдруг стало трудно найти работу. Сначала я нашел работу у бывшего клиента в Румынии. Но когда рухнул банк Lehman Brothers, мой работодатель, у которого там было множество проектов, все остановил. Я понял, что в Европе большие проблемы, и стал присматриваться к другой среде, к какой-нибудь стране, которая в то время на фоне Европы процветала. И на сайте Международного валютного фонда я обнаружил, что лучше всех дела шли тогда у Китая. О Китае я в то время ничего не знал, но рост ВВП в 2009 году около 10% на фоне кризиса, который переживали все страны западного мира, это было довольно неожиданно. И я решил, что ж, из проблемы может родиться возможность. Я подал заявку на конкурс и сначала выиграл конкурс в Raffles College в Пекине. Там я провел два года. Потом вернулся в Европу и через год нашел очень интересную должность преподавателя в Британском университете в Нинбо. Это был Ноттингемский университет. Я подал заявку на конкурс, выиграл его и так провел там 10 лет.
0: Каким вы представляли Китай до отъезда и каким увидели его в реальности? Из каких источников вы черпали информацию о стране? Насколько ваши ожидания совпали с действительностью? Что удивило вас больше всего после приезда?
1: Это очень добрая отазка, потому что я сам
2: Это очень хороший вопрос. Я ехал в Китай, уже имея на руках подписанный контракт. Я знал, где буду работать, где буду преподавать. Ну а Китай, как о стране, я тогда, в 2009 году, не знал ничего. Я наивно представлял себе страну, где ужасно много велосипедов. Словом, отсталую страну. Я никогда не забуду тот первый день, когда я приземлился в пекинском аэропорту. Меня встретил коллега из колледжа и повез в гостиницу. И вдруг я увидел великолепно построенный город, который уже тогда, в 2009 году был застроен так, что его спокойно можно было сравнивать с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. И само узнавание страны было потом очень интересным. Пока я там жил и узнавал Китай, его культуру, людей, я начал осознавать. До того, как поехать в Восточную Азию, я думал, что Европа – это центр Вселенной. В Европе все изобрели. Это основа культуры, знаний. Все это, сам центр, находится в Европе. И постепенно, за время моего пребывания в Китае, где я не только работал, но и путешествовал, ездил смотреть многие очень интересные места, это мое представление о Вселенной скорректировалось. Может быть, Европа не единственный центр Вселенной. Может быть, таких центров несколько.
0: Многие европейцы признаются, что первая поездка в Китай становится для них настоящим культурным потрясением. Было ли нечто подобное и в вашем случае? Какие различия в образе жизни, общественных отношениях и трудовой культуре произвели на вас наибольшее впечатление?
1: Тоже было интересно следовать ту ту культурную традицию.
2: Интересно было наблюдать и культурную традицию, которую китайцы отсчитывают на 5000 лет назад. От нее очень многое зависит. Мне повезло по сравнению с некоторыми моими коллегами. Некоторые, например, из Соединенных Штатов, я даже не знаю, зачем они туда поехали, потому что чувствовали себя там несчастными. И единственное разумное, что они могли сделать, довольно быстро вернуться домой. А я открывал. Я старался открывать для себя и места, и культуру, и людей, включая еду и все, что угодно. И это меня захватывало. Это было потрясающе. Вдруг появилась возможность сравнивать культуру Европы и Восточной Азии, Китая. И иногда что-то было лучше на одной стороне, иногда на другой. Так я пришел к убеждению, что общение между этими культурами очень важно. Если такие разные культуры не общаются, они друг друга не понимают и могут возникать ненужные недоразумения. И раз уж я об этом заговорил, то уже тогда я начал замечать, и до сих пор наблюдаю это здесь, в Европе, и вообще в западном мире, что многие недоразумения происходят от того, что люди на Западе не осознают. Там, в Китае и вообще в Азии, культура коллективизма, а здесь у нас культура индивидуализма. И когда человек судит о каком-то явлении в другой культуре, не зная эту культуру хотя бы немного, оно может показаться ему порой даже пугающим. Но это работает в обе стороны. Действительно интересное различие.
0: Первой ступенью вашей китайской карьеры стал Raffles College в Пекине, входивший в международную образовательную сеть, ориентированный на дизайн и творческие специальности. Каким было это учебное заведение, его академическая атмосфера и уровень подготовки студентов?
2: Raffles College в Пекине – это был филиал университета из Сингапура. В 2009 году, сразу после Олимпиады, Китай и его жители начали интересоваться образованием, западным образованием, западными университетами. И я бы сказал, что Raffles College был такой первой ласточкой, которая летала еще не очень высоко, выражаясь дипломатично.
0: Какими вам запомнились ваши студенты? Чем они отличались от европейских студентов? Как они воспринимали архитектуру, творческий поиск, самостоятельное мышление и открытую дискуссию с преподавателем?
1: На высветление моего пособения как педагог, в Пекингу,
2: чтобы пояснить мою работу преподавателем и в Пекине, и потом в Британском университете в Нинбо, подавляющее большинство наших студентов там были из Китая, а там совершенно иная система образования. С европейской ее вообще нельзя сравнивать. В Китае все построено на государственных экзаменах, которые называются Гаокао, и все вращается вокруг них. Для понимания, все 4 года старшей школы ученики посвящают заучиванию правильных ответов на огромное количество вопросов по разным предметам. Вот иллюстрация. Одна моя студентка рассказывала, как на уроке в школе учительница спросила, каков правильный ответ на такой-то вопрос. Она подняла руку и сказала, правильный ответ вот такой. Но у меня на этот счет есть свое мнение. И учительница ее остановила, сказав, мы сейчас проходим правильные ответы. Вот это и есть заучивание. Но оно очень важно, потому что в зависимости от того, какой балл набрал ученик, его помещали в своего рода рейтинг. И по высоте этого балла он мог подавать документы в университеты определенного уровня. Без теста Гаокао поступить в университет в Китае невозможно. Я понимаю, что эти студенты, прошедшие жесткую муштру заучивания, потом уже у нас в университете, получив задание на архитектурный проект, были склонны переходить к преподавателям и спрашивать, а какое решение правильное. И мы всегда отвечали им почти одинаково. У этого задания бесконечное множество неправильных ответов и бесконечное множество правильных. А ваша задача – найти свой правильный ответ. Могу сказать, что поначалу им было очень трудно. Но у нас там был только уровень бакалавриата. К концу 4-го курса они уже умели мыслить творчески. И качество, которое они достигали на выпускном курсе в архитектуре, да неважно, по всем предметам, было действительно очень высоким.
0: Скажите, как вы лично воспринимали этот характерный для китайской системы образования подход, основанный на запоминании правильных ответов? Приняли ли вы его или относились к нему скептически? Изменилось ли со временем ваше первоначальное отношение к этому подходу?
2: Я долгое время относился к этому заучиванию в китайских школах довольно скептически, но совсем недавно я говорил об этом с одним врачом, и тот сказал, что с его точки зрения это очень хорошо. Благодаря этому студентов в Китае приучают развивать оба типа мышления, и запоминание, и творчество. Это, наверное, похоже похоже на то, через что проходят медики. Сначала они должны усвоить огромный объем данных, а потом учатся с этими данными работать. Так что, в конце концов, я пришел к выводу, что это все-таки хорошо.
0: Вы жили в Китае в период стремительного экономического роста и масштабной модернизации страны. Как архитектор, что вы чувствовали, наблюдая эти процессы?
1: Это мать великую правду, потому что... Чина в той добе, что сам там был.
2: Вы совершенно правы. Китай в то время, когда я там был, догонял. Страна начала развиваться только с реформами Дэн Сяопина. И, упрощенно говоря, эти реформы заложили основы будущего процветания Китая. Эти основы там и сейчас. На них все стоит и развивается. Я иногда путешествовал, у меня было ощущение, что стоит вернуться в какой-нибудь город через полгода или год, и там уже видна перемена. Я тогда оценивал скорость этого развития примерно в 5 раз выше, чем в западном мире. Что касается архитектуры, развитие было быстрым, строительство тоже, только поначалу качество было очень низким. Когда я начал там работать и путешествовать, это были годы уже 2009-2010, Пекин был великолепно застроен. В 2008 году там прошла Олимпиада, да и Экспо потом. И Китай тогда демонстрировал, на что он способен. Все эти великолепные здания проектировали ведущие мировые архитекторы, так что их качество было действительно высоким. А что касается рядовой застройки жилых кварталов. Тогда, путешествуя по Китаю, я порой видел, как целые кварталы сносили, и на их месте начинали строить гораздо более современные, качественные здания. Жилые дома были в основном в 22-23 этажа. Люди копили на это жилье, цены на недвижимость росли очень быстро, и в более развитых, более привлекательных городах, прежде всего на восточном побережье, недвижимость стоила гораздо дороже, чем в Словакии. Это действительно можно было сравнивать с Лондоном или Нью-Йорком. Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя передача подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю Татьяну Житникову за ее участие в работе над этим выпуском. Теперь мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы и счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.